0: Ну, это же не какая-то там операция. То есть, когда у вас годы идет война, ну, нужно понимать ее природу. Вот. Кто читает, ну, кто меня читает или слушает, знает, что я постоянно про это повторяю. Вот. И то, что и надолго, и про природу войны, и про тяжелую ситуацию и так далее. И не всегда это кажется таким очевидным, что генерал должен понимать. Вот. Абсолютно не очевидно. Бывают люди высокого уровня, мужи тех или иных там, рангов и регалий, которые не понимают. Вот. Дропаты производят впечатление, что понимают, но мы будем судить дальше уже по его работе. Главное, чтобы это не было полгода, а было ну, долго, серьезно. Вот. Поэтому как-то так.
1: Поняли ли вы, вот как так получилось, что главным злодеем этих протестов, я тут прям не утрирую, стал Александр Сырский, ну, уже бывший главнокомандующий ВСУ. Я специально вышел вот в первый день протестов, это было 10 там, с копейками утра в четверг. В Киеве это была площадь Франко возле театра Франка. И, ну, мне было в том числе интересно, как формулируются требования, да, вот протестующих, о чем они говорят. И там фактически первые лозунги, которые звучали, это было «нет советской армии, нет советской власти». Ну и дальше, конечно, «сырский черт, сырского геть». Понятно ли вам, почему и как сформировался нарратив про то, что, ну, вот именно Александр Сырский – это какое-то максимальное зло, которое нужно устранить?
0: Да, абсолютно понятно, но я не стану это комментировать, потому что ну, и не вправе, и потому что это только навредить. Это мир Украины, это история Украины, это история украинцев, это их мир, им решать. То есть мы не можем ничего здесь говорить, и люди, которые приходят извне, не приносят. Я только могу повторить то, с чего я до этого я начал, что ситуация страшная, и ситуация, ну, мягко говоря, страшная. Вот. Блаженны те люди, которые спокойно спят, несмотря даже на террористические обстрелы России, ну, которые имеют привилегию, например, быть в тех местах, которые обычно туда не прилетает баллистика российская. Ну, короче, неважно, которые спокойно спят, думая, что все плюс-минус, наверное, под контролем. На востоке Украины и на юге происходит какое-то там новое АТО, новое ОС. Не. Ситуация очень страшная. Вот, ситуация очень страшная, и поэтому, как я уже сказал, мудрости людям, которые принимают решения, потому что им придется выбирать сейчас между плохим и очень плохим. И вот мудрости им понять, где плохое, а где очень плохое.
1: Там отдельная, понятная тема, которая стала очень громкой, это то, что происходило в штурмовых войсках. Ну, непосредственно Александр Сырский был инициатором того, чтобы эти штурмовые войска были созданы. Мы с вами это обсуждали в эфирах. Вы, в принципе, это комментировали таким образом, что, ну да, главком хочет, чтобы у него были, ну, прям управляемые войска, которым он доверяет. Если ему нужно какую-то выполнить задачу, то, ну, вот он знает, куда, кого направить и какие ресурсы у него есть, с которыми не будет вопросов. Понятно, что те расследования, которые публиковали наши коллеги, например, о полке Скеля, Скала, там, понятно, истории о том, что недопустимо в украинской армии, да, там издевательства, убийства и так далее. Я разговаривал с представителями Генштаба, очень близкими, ну, уже к бывшему главкому, и они сказали так: да, действительно, расчет очень циничный, что мы никогда в жизни не заявим об этом публично. Да, действительно, мы используем эти штурмовые войска для того, чтобы затыкать дыры. Да, когда вот есть какая-то критическая ситуация, вот туда мы их направляем. Но цинизм, как мне они объяснили, эти люди, цинизм ситуации в том, что мы хотим сохранить элиту. И речь идет о том, чтобы сохранить ДШВ, то есть десантно-штурмовые войска. Более того, опять же, как они формулировали задачи, которые стояли перед Александром Сырским, он должен создавать на поле боя условия для переговоров, да, то есть максимально благоприятные условия для переговоров со стороны Украины. Как вам такая логика? Насколько она является легитимной?
0: Это абсолютно обычная нормальная логика армии войны, у всех армий. Мы когда, кстати, в учебке израильской, в советской школе мы проходили конкретные кейсы израильских битв на Синае, против Египта, против Сирии, ну, против Египта в основном, где именно разбирали кейсы, как приносили в жертву тех или иных солдат или подразделения для того, чтобы улучшить ситуацию, сохранить и так далее. Вот. Я надеюсь, что в украинском вот, ну, офицеров молодых тоже так обучают. Вот. Ну, война – это утилитаризм. В войне ничего хорошего никогда не бывает. И я не люблю, когда пытаются пинквошить войну. Ну, типа, знаете, розовым красивым радугой покрыть войну, вот это типа, что типа, давайте по-хорошему воевать, типа, как это, в смысле по-хорошему воевать? Страшная война, люди умирают, в смысле по-хорошему? По-хорошему убивать людей? По-красивому и так далее. Вот. То есть одно дело, когда беречь личный состав солдат. Но солдат берегут не потому, что их жалеют. Хороший командир не должен жалеть солдат, он должен беречь солдат. Это разные вещи абсолютно. И теперь старший офицер должен тоже беречь солдат. Ну, для старшего офицера солдат это для генерала. Это даже, знаете, вот это же даже не цифры таблички Excel. Там проценты. Там, допустим, вот. Я помню, у нас 80-й дивизии, когда были там этот, короче, это процент. Вот. Это проценты. Это что, типа, жалеть проценты? Нет, беречь. Беречь личный состав. Это важно. Это, ну, это одни вещи. Вот. Ну, может ли такое быть на войне, когда одни приносят жертву другим? Да, абсолютно. Война – это утилитаризм. То есть это машина утилитарная, которая должна работать. Если нужно принести в жертву 10, чтобы спасти 100, 10 приносят в жертву. Нужно принести в жертву 100, чтобы спасти 1000, приносится 100 в жертву. 1000, чтобы спасти где-то бригаду или корпус, да, приносится в жертву. Принести в жертву, возможно, целую бригаду, чтобы спасти, например, участок фронта. Или принести в жертву где-то целое направление, чтобы спасти всю нацию, ну, все государство. Вот. Незавидная роль у всех этих людей, и я постоянно повторял и буду повторять, храбрые люди, потому что у них нет хороших решений, выборов. То есть... А, кстати, когда у вас нет хороших решений, знаете, тут самое опасное, что? Что ваши решения, ну, плохие решения, они могут вас ввести в такой луп, в петлю, когда у вас плохие решения потом приводят к следующим плохим решениям. И вы уже потом не отличаете, не понимаете, где плохие решения, а где ужасные. У вас просто все кажется плохим. Ну, это очень демотивирует. Я сейчас опять я про высшее начальство говорю. Это вы понимаете, одни, кто не принимает особых решений, они грабят. Это нормально, все государства грабят. Вы знаете, сколько в США грабят? Вы видели госдолг США? Вот. Израиль, когда уходил из Синая, там целые военные склады исчезали. Бог знает, куда они все делись. Вот. Не, везде грабят вот это все. А есть те, которые не грабят, есть те, кто должен принимать решения. Команд войсками. Ну, знаете, есть даже люди, которые хотели бы пограбить, что у них нет этого времени, потому что им нужно командовать и принимать решения, управлять государством и так далее. Вот. И это, ну, страшная ситуация, ужасная ситуация. Люди думают, что, знаете, вот государство, просто какие-то там менеджеры, да, они там сидят, но с плохими менеджерами давайте поменяем их на хороших, все будет классно. Не, это вообще не так. Ну, абсолютно не так. Вот такие пироги.
1: Ну вот, опять же, я думаю, что, ну, большая часть нашей аудитории, просто потому что она не является профессиональными военными, не до конца может понимать, а что означает смена главкома, да, что означает смена главнокомандующего вооруженных сил Украины. Михаил Драпатый действительно был, ну, он командовал разными, ну, можно сказать, направлениями, да, в украинской армии. Вот последняя его позиция, это была командующий объединенных сил ну, ВСУ. Я думаю, что стоит, наверное, объяснить, стоит ли ждать какого-то переходного периода. Очевидно, что Михаил Драпатый должен там, назначить тех людей, которым он доверяет на стратегически важных направлениях. То есть, как оценить, скажем, время, которое необходимо, нужно новому главкому для того, чтобы войти в курс, для того, чтобы сохранить управляемость войсками. Является ли управляемость войсками, скажем, главным критерием, главной задачей нового главкома? Как это оценить?
0: Очевидно, что когда у вас новый министр обороны, ну не министр обороны, в Рио, Евгений Хмара, так, кстати, как и Драпаты, боевой генерал, молодой, и Драпаты молодой, сколько там, 42, что-то такое.
1: 43, ну да, ну очень молодой, да.
0: 43, да, Хмара еще младше, вот, Хмара еще младше. Характерно, когда у вас два молодых и боевые генералы, и тот боевой, и те были из младших, и те лично воевали, и те командовали небольшими подразделениями, выросли. И когда у вас Минобороны один такой молодой и боевой в этом...

0: главком армии, тоже молодой, боевой. Понятное дело, что придется налаживать свою команду. Тем более, когда это Украина, вы знаете, что в Украине всегда начальник приводит своих людей. А тут у вас два начальника. Вот. Ну, займет время, конечно. Просто вопрос, есть ли это время у Украины. Это, ну, я же говорю, страшно. Я же говорю, когда страшно, я же не говорю не просто для красивого словца. Вот. Как там у классиков? На нас грядет армада. Помните? Ну, вот, кто узнал, тот узнал. Вот, вот так вот. Поэтому, опять же, силы и времени успеть.
1: Все-таки, знаете, если вернуться к тому, с чего все началось, а началось все в прошлое воскресенье, не в это, в прошлое воскресенье, президент Украины объявил о том, что встретился с премьер-министром Юлией Свириденко. Стало очевидно, что ее отправляют как бы в отставку. Это означало, что меняется кабинет министров. Сразу же появилась информация о том, что могут поменять и Михаила Федорова. Первые дни были вопросы, действительно ли это произойдет. В самой команде Федорова не знали, будут ли его увольнять. В конце концов, президент принял решение, да, мы меняем Михаила Федорова. Как он объяснил, значит, смотрите, есть конфликт Федорова и Сырского. Да, вот не получается Министерство обороны с Генштабом эффективно работать. Другой причиной, которая была озвучена, это то, что ну, не было тех реформ, которые касались мобилизации. Как вы поняли, а почему это произошло? Ну вот какая ваша трактовка? Что было не так в Минобороны, что нужно было менять министра, который работал ну, фактически полгода?
0: Который работал с 22 года.
1: Не, с
0: Как-то
1: одной стороны,
0: раз...
1: он работал вообще так, если смотреть с 19-го он в команде, но я
0: Ну,
1: имею в виду
0: да. Ну,
1: министром
0: я имею в
1: обороны.
0: виду время полномасштабного вторжения. Вот.
1: Да-да.
0: Так-то да. Вот. Как справедливо отметил Тарас Чмут в недавнем интервью «Украинской правде», что это было параллельно второй Минобороны, Минцифры. Вот. Но это действительно так, если смотреть в суть вещей. Вот. Не-не, все было так. Помимо моментов, что государственный аппарат и люди, которые находятся наверху, это довольно сложный организм. Вот. И самое важное, что ну, наверху нет патриотов. Вот. Ну, если мы не рассматриваем, конечно, патриотизм, когда те, кто... ладно, не будем об этом. Короче, в любом случае, я уже упомянул Тараса Чмута, я отсылаю посмотреть его интервью «Украинской правде». Вот, последний просто в Ютубе вбивается. Это раз чему буквально несколько дней назад было. Очень толково, очень грамотно. Вот, по сути, я там фактически совсем согласен, что он озвучивает, в том числе про Федорова. И про то, что... Понятно, почему Зеленский... Мне понятно, почему Зеленский его снимал, но это ошибка была. Вот. Мне кажется, тут немножко Зеленскому не хватило трошки дальновидности понять, каким-то триггером станет. Вот. Ну, плюс метрики, да, информацию же постоянно собирают, должны были собирать, понимать с Федоровым. Еще полгода я все это написал в день, когда Федорова сняли, полгода это мало. Это мало. Ну, мы сейчас вносим за скобки, все оправдано, не оправдано, конфликт с Сырским, не конфликт, вообще не имеет значения, это просто мало. Вот. Ну, так нельзя, да, то есть, ну, понятно, почему это происходило. Понятно, почему это происходило, вот, но я солидарен полностью с чему о том, что это роковая ошибка, которая может стоить Украине. Вот. Есть эти структурные вещи такие, это во-первых. Но структурный бог с ним. Есть вторая штука, которая она абсолютно эфемерная, вы никак ее не измерите, вы никак ее не... Никакие метрики, да, никакие сборы, никаких там, не знаю, опросники, какие-то там мониторы, вообще никак это. Она абсолютно эфемерная. Это вот мораль, воля. Ну, когда вот люди хотят что-то делать, да, когда люди соглашаются. Я сейчас не говорю, что люди хотят там идти воевать, люди не хотят идти воевать. Мы про это много раз говорили, да, что война это о государстве, а не о народе. Почему я не хочу комментировать протесты и так далее. Я говорю о другом. Вот, общая воля вообще всех. Ну, просто работать. Люди очень устали, ну люди заебаны, пардон. Вот. Ну люди очень устали. И я говорю про военных. Явно, что они гражданские устали. Вот. Я говорю про военных.